Так это где дальше ты супра. Практично ты гизинг и дишинг, but I think you should get the market get it. Это на кичинг не the market you need to be used to been talking and drums and everything. We think at a practical thing is it that's international language. Практически дигиз гинг шигта гакс нэг тинг шигта гакс нэг тинг чи бизинг сэн сэн инспирант туизм жин сингин бринг жин. Тасан гутан сингин чинг зинг бринг зинг жин ятан. Сап.